0: Радио Компас FM.
1: Паруса полет грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Доброе утро, город! Всем, кто только что открыл глаза и ищет кнопку «Отложить», сделайте глубокий вдох. С вами Наталья Горова. На календаре 31 августа, за окном понедельник. Это не просто утро, это последний день нашего любимого лета. Сейчас почти 7 утра. Давайте проводим август не с грустью, а с энергией. За бортом плюс 14, но это не повод доставать теплые вещи. Впереди нас ждет теплый и солнечный день. Ну а кого послушаем, сейчас расскажу совсем скоро. А студио... Перед этим появится Белинда Карлайл. Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: Я заберусь на дерево ночью, и до утра там буду висеть.
0: Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, о чем заявил глава белорусского правительства и на каком месте Брестская крепость в мировом рейтинге.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Правительства Беларуси и России находят взаимовыгодные решения. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Так он отметил, что в белорусско-российских отношениях широко представлен спектр направлений сотрудничества, включая и энергоносители, и продукцию промышленности, и продовольствие. Однако планомерная работа ведется по всем направлениям, а стороны находят те решения, которые позволяют наращивать объем взаимного товарооборота и реализовывать совместные проекты, подчеркнул глава правительства. Несколько столичных дорог перекроют в начале сентября, пишет .бай. Из-за проведения массового мероприятия для всего транспорта 5 сентября с 15 часов и до 17:00 следующего дня его ограничат по улице Кирова на участке от Комсомольской до Свердлова. А еще 6 числа с 7 утра до часа дня движение перекроют на многих центральных улицах. В этой связи ГАИ просит участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута. Министр обороны Виктор Хренин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Нуридимом Мамажоновым накануне, сообщили в военном ведомстве. Стороны обсудили вопросы развития военного сотрудничества между странами. По итогам встречи они выразили уверенность в успешном развитии взаимодействия в военной сфере. И последнее. Брестская крепость вошла в мировой топ-300 достопримечательностей, пишет .бай. Она заняла 285-е место среди почти 8 тысяч замков и дворцов из 141 страны. Это выше, чем у 92% объектов. Всего в международный атлас Castle Map попали 39 белорусских достопримечательностей. В тройке лучших также Несвежский замок и Старый замок в Гродно.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске осадков не обещают и до 23 градусов тепла. А вот в Минске ожидается кратковременный дождь и температура до плюс 26. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучала Белинда Карлайл с песней «Heaven in a Place on Earth». И знаете, что интересно? Эту песню выпустили 14 сентября 1987 года, а пик ее популярности пришелся на декабрь. Она возглавила американский хит-парад. Так что рай на земле для Белинды наступил как раз под Новый год. Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Горова. Впереди много хорошей музыки прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составят компанию А-студио. Перед этим прозвучит Bad Boys Blue. Ну а раньше всех Трофим. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Если вы соскучились по настоящему живому театру, вам точно стоит заглянуть в Республиканский театр белорусской драматургии. Сегодня стартует масштабная неделя современной белорусской драматургии «Концентрация». 7 дней, 7 спектаклей, и каждый вечер что-то особенное. Открывает фестиваль лирическая постановка «Вечер» по пьесе Алексея Дударева. Это история о стариках, неторопливая, честная, с запахом родной земли, размышления о доме, о том, что остается после нас и как это что-то переходит к следующим поколениям. Начало в 19:00, билеты 45 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В Академическом театре юного зрителя покажут спектакль «Макбет» – трагедия по мотивам Уильяма Шекспира, которая не теряет остроты уже 4 столетия. Спектакль исследует, как жажда власти толкает на убийство, как она предает человека изнутри, как потом герой остается наедине с содеянным в тишине, которую уже ничем не заполнить, как быстро тьма разливается по телу и омрачает все, что когда-то было полно света. Зрители в восторге. Костюмы и декорации – 100% попадание. Спектакль невероятно красив визуально, а хоровая партия вызывает мурашки. Начало в 19:00, билеты от 55 до 60 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

7:28 на часах в студии, 31 августа. Пока вы просыпаетесь, давайте заглянем, что же произошло в этот день. А в этот день ровно 60 лет назад, в 1966 году, в Нью-Йорке стартовал первый в мире шахматный турнир между компьютерами. Участниками были, с одной стороны, машины из Стэнфордского университета, а с другой — советский алгоритм из Института теоретической и экспериментальной физики. И победила наша советская со счетом 3-1. Ну, а мы с вами сегодня провожаем лето, и пусть этот понедельник будет как тот турнир напряженный, но с победой. Я Наталья Горова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше много всего интересного. Ну, а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.

0: Ну и раньше всех ждем смысловые галлюцинации.
1: Розовые очки, моя ракета, где ты?
0: Все эти исполнители в нашем эфире, но прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны. В Минске пробка на Ванеево от реки Свислочи до второго велосипедного переулка.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь?

0: Buzz FM.
1: Послушали Петра Елфимова только что с песней «Если хочешь вернуть». Ну а мы продолжаем изучать интернет на предмет интересных событий. И вот о чем еще стоит вспомнить. 32 года назад в этот день произошло событие, которое потрясло мир. Компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Тогда это казалось фантастикой, машина сильнее человека. Но сегодня мы без компьютеров и телефонов уже и шагу ступить не можем. Последний день лета – отличный повод вспомнить, как быстро меняется мир. И просто наслаждаться музыкой. С вами.

0: Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. И теперь о музыкальных планах. Совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим ждем Maroon 5. Ну а раньше всех Николай Носков. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про лесной орех. Узнаем, чем отличается от фундука и чем полезен. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. Витебский затор, проспект Черняховского, Московский проспект. Что же касается столицы, то здесь на Богдановиче, Янке Купалы затор, потому что дорожные работы.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про лесной орех. Вы узнаете, чем он отличается от фундука и какую пользу в себе несет.
1: «Здоровый день».
3: Лесной орех или лещину раньше относили к особым, если не к священным растениям. Было замечено, что в него почему-то не бьет молния. Поэтому во время грозы люди прятались под орешник. Его ветки втыкали в землю в огороде, крепили под крышу домов и засовывали за пояс, чтобы молния обошла стороной. Ну и, конечно, любое дерево или куст, дающее обильный урожай, являлось символом благополучия. Поэтому новобрачных осыпали орехами, чтобы брак был счастливым и многодетным. Есть у лесного ореха младший брат – фундук. Главное отличие в том, что фундук – это окультуренный, специально выведенный сорт лесного ореха. Он лишился некоторых полезных свойств, но за это получил более крупные плоды, а еще устойчивость к паразитам и заморозкам. Ну а теперь к пользе. Одно из главных полезных свойств лесного ореха – укрепление сосудов и сохранение молодости клеток организма. За это отвечает большое количество витамина Е, также известного как токоферол. Всего 70 граммов лесного ореха, то есть небольшое жмение, обеспечивает суточную потребность этого витамина в организме. Минералы в составе лесного ореха хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. За это отвечают калий и магний. В свою очередь, фундук не может похвастаться тем же количеством этих минералов. Зато более богат медью, марганцем и кобальтом, которые очень важны для правильного усвоения белков, которых очень много в лесном орехе и фундуке. Нельзя не отметить большое количество железа в составе ореха. Это вещество играет активную роль в укреплении иммунитета, помогает калориям превратиться в энергию и улучшает качество крови. А еще орех невероятно питателен. 100 граммов содержит почти 700 калорий. Это обусловлено большим содержанием растительных жиров, и при этом в его составе нет холестерина. Взрослому человеку в день достаточно 300-400 граммов орехов, чтобы насытить организм энергией и полезными веществами. Правда, именно поэтому людям с лишним весом не стоит увлекаться ни фундуком, ни его лесным собратом. Кроме того, в большом количестве эти орехи могут навредить во время обострения болезней печени, поджелудочной железы, а также в случае тяжелых форм диабета. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

На часах в студии почти 8. Доброе утро всем, кто только что присоединился. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Начинаем наш информационный марафон. Что случилось в нашей стране и в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Только факты, только свежие сводки. И все, что нужно знать, расскажет наш ведущий новостей Сергей Бураков. Ну а пока ждем Сергея, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире «Город 312».

0: Ну и раньше всех Александр Шевченко.
1: Я стану добрым великаном, я стану сильным, как прибой. Я буду жутким ураганом, лишь бы быть с тобой.
0: Все это в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет, в Витебске затор на улице Замковое пресечение с Ленина в обе стороны, также Буденного, Кирова стоит. Что же касается столицы, то здесь пробки на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской в обе стороны, также Свердлова и проспект Независимости, Янки Купалы.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, с кем встречался президент и о золоте белорусов на чемпионате мира в Китае.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел переговоры с президентом России в Новоогарёве накануне, пишет Белта. В центре внимания вопросы торгово-экономического сотрудничества, кооперации в сфере микроэлектроники. Так, товарооборот между странами составил 52 миллиарда долларов в прошлом году и за полгода вырос на 12,5%. Стороны высоко оценили работу правительств и подтвердили планы совместного развития высоких технологий. Беларусь и Россия способны полностью обеспечить себя микроэлектроникой, отметил Александр Лукашенко. Поля для мини-футбола построят в малых городах Беларуси, пишет Белта. Так всего появится более 20 площадок в населенных пунктах до 20 тысяч жителей. Первый объект уже открыли в агрогородке Деревное Столбцовского района. Поля также построят в областных городах и других регионах. Добавлю, инициатива принадлежит Белорусской Федерации футбола и направлена на создание социальной инфраструктуры, развитие молодежного потенциала в малых городах. Республиканская спартакиада среди работников СМИ прошла в центре «Стайки», рассказали в Минобороны. Участвовали 20 команд, объединивших более 450 представителей отрасли. В программе мероприятия были соревнования по волейболу и мини-футболу, легкоатлетический кросс и гиревой спорт, настольный теннис, перетягивание каната, а также семейная эстафета. Так, в личном первенстве среди пресс-секретарей первое место в пулевой стрельбе завоевала пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик. Серебро в этой дисциплине досталось представителю Госпогранкомитета, а третье место – у МЧС. И последнее. Белорусы завоевали золото по современному пятиборью в командном зачете чемпионата мира в Китае накануне, пишет Белта. Так Мария Гнетчик, Виолетта Гуреева и Анастасия Орел опередили команду Египта. Добавлю, всего в турнире белорусы взяли 3 медали, 2 золота и 1 серебро. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских пятиборцев с победой.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отгремел суперхит Aerosmith «Walk This Way». А вы знаете, как родился этот шедевр? Гитарист Джо Перри придумал тот самый заразительный риф во время звуковой проверки на Гавайях. Но самое веселье началось, когда Стив Тайлер пытался записать вокал. Он забыл текст «Такси», разозлился, убежал на лестничную площадку и в итоге написал всю песню прямо на стене. Вот это я понимаю, творческий подход. Меня зовут Наталья Гурова, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро город 312, перед этим Soul Asylum, ну и раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас дело техники, в которой Михаил Гром расскажет, как прошли вторые всемирные игры среди человекоподобных роботов. Подробности узнаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет, в Витебске затор на улице Буденного, пересечение с Кировом, также на Замковое пересечение с Ленина. Что же касается столицы, то здесь плотное движение на улице Немига аж до ямки Купалы, там дорожные работы.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как прошли вторые всемирные игры человекоподобных роботов и какой штраф выплатит правительству США компания Meta. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Вторые всемирные игры гуманоидных роботов завершились в Пекине. В масштабных соревнованиях приняли участие 2056 андроидов из 16 стран мира. Машины разыграли награды в 51 дисциплине – от легкой атлетики и футбола до кикбоксинга, гимнастики и пятиборья. Масштаб соревнований вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Тогда за медали боролись всего 500 роботов. За время турнира китайские гуманоиды установили серию мировых рекордов, превзойдя лучших атлетов из числа людей. Ярче всех выступил аппарат Тиангонг Ультра. Он пробежал 100-метровку за 8,86 секунды, разгромив мировой рекорд Усейна Болта почти на секунду. В беге на 400 метров этот же робот финишировал за 38 секунд, обогнав человеческий рекорд в 43 секунды. На дистанции в 1,5 километра ему также не было равных. 2 минуты 21 секунда, что быстрее человеческого показателя почти на минуту. Самым сложным испытанием для инженеров стали единоборства. Там вообще не оказалось абсолютных чемпионов. В общем медальном зачете все 3 места заняли команды из КНР.
0: Дело техники.
2: Штраф 17 миллиардов долларов выплатит компания Meta правительству США. Об этом сообщили в прокуратуре штата Калифорния. Там уточнили, что техногигант решил не судиться с общественностью, а просто погасить заявленную сумму, признав нарушение. Напомню, корпорацию обвиняют в том, что она создала систему, которая вызывает зависимость от Инстаграма и Фейсбука, и при этом вводила людей в заблуждение, говоря, что никакой опасности нет. Кроме одного из самых больших штрафов в истории, разработчики должны будут изменить алгоритмы работы своих сервисов. Правда, их увидят только дети. В частности, Meta установит лимит. Пользоваться Инстаграмом можно будет всего 2 часа и только днем. С полуночи до 6 утра приложение будет недоступно для несовершеннолетних. Также для подростков будут отключены лайки, а еще они не смогут пользоваться фильтрами, которые искажают их внешность. За соблюдением условий будет следить независимый аудитор. Пока ограничения для детей будут работать только в США. Однако в Meta пообещали, что сделают универсальные настройки безопасности для всего мира. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники».

0: 8:28 на часах в студии. Сегодня отмечают Всемирный день блога. Его придумали в 2005 году пользователи Live Journal. Они заметили, что в слове «блог» можно увидеть цифры 3108, поэтому выбрали именно эту дату 31 августа. Так что, если у вас есть свой блог или телеграм-канал, с праздником. Но если нет, самое время завести, ведь последний день лета – отличный повод начать что-то новое. Я Наталья Горова, вы слушаете Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня, но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа «Пицца».
1: Непримиримая Марина, повари меня в очередной раз, да не перегори мы.
0: Перед этим «Fool's Garden».
2: Don't be afraid, I'm not lonely, closer to my life.
0: Ну и раньше всех появится в нашем эфире Вячеслав Бутусов.
3: И вот я стою на краю снегопада. С неба падает.
0: Послушаем снег сразу, как только я проверю дорожный значит, компас.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет, в Витебске затор Буденного, Кирова, также Замковая, Ленина. Что же касается столицы, то здесь продолжается плотное движение на улице Немига до Янки Купалы, там дорожные работы, а также Филимонова до Академической, там авария.
4: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
5: Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: друзьями. Будьте внимательны за рулем. Рыбы, все будет не тем, чем кажется. Будьте внимательны с документами. Ну и совет для всех. Займитесь текучкой, доделайте старые. Будьте аккуратны с деньгами и осторожны за рулем. Спокойствие и размеренность – ваши главные союзники. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро пицца. Перед этим Fool's Garden, ну а раньше всех услышим Уму Турман. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет об обновлении Nissan Coupe. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Немиге аж до Янки Купалы, там дорожные работы. А также на Филимонова до Академической, там авария.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновленном купе Nissan Z и нереализованных планах крупной китайской компании. Это автоновости на Компас-ФМ. После снятия с производства легендарного GTR заднеприводное купе Nissan Z остается единственным настоящим спортивным автомобилем марки. И теперь оно стало чуть лучше. В Японии, где модель традиционно носит имя «Прекрасная леди», стартовали продажи обновленной версии. Снаружи новый передний бампер с разделенным воздухозаборником, черные диски с полированным ободом и свежий темно-зеленый цвет. Аэродинамику тоже доработали. Лобовое сопротивление снизилось на 1%, а при прижимная сила на передней оси выросла на 3,3%. Под капотом без изменений проверенный 3-литровый B-Turbo V6 на 405 сил с механикой или 9-ступенчатым автоматом. Цены стартуют от 35 тысяч долларов. Главная же доработка касается подвески. Многие владельцы жаловались на излишнюю жесткость, и инженеры увеличили диаметр амортизаторов с 40 до 45 мм. Говорят, разница ощутима. Версия Nismo дополнительно получила улучшенную дроссельную заслонку и систему зажигания для более острой реакции на газ, а передние тормоза позаимствованы у легендарного R35 GTR.
1: Автоновости.
3: Китайская компания Dream Technology, которая специализируется на роботах-пылесосах, решила в прошлом году покорить автопром. Анонсировали сразу несколько ошеломляющих проектов. Гиперкар Nebula Next 01, позиционировавшийся как конкурент Bugatti Veyron, и машину-ракету Rocket Car с разгоном до сотни за 0,9 секунды и твердотельной батареей. Но, как выяснилось, за громкими заявлениями почти ничего не стояло. Так, показанный на выставке гиперкар не имел собственного шасси и управлялся дистанционно. А Rocket Car компания и вовсе купила у стороннего производителя, немного доработав от себя для демонстрации. Весь проект был ориентирован прежде всего на маркетинг и привлечение инвестиций, а не на реальное производство машин. Итог закономерный. Проект был закрыт, почти 1000 сотрудников сокращена. Dream возвращается к пылесосам, газонокосилкам и роботам. Поучительная история о том, что анонсировать суперкары куда проще, чем их построить. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
4: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, понедельник, последнее утро лета. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Гурова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Мы пока ждем нашего ведущего новостей Сергея Буракова. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И совсем скоро в нашем эфире Джанго.
1: До тебя, до тебя. Мне откуда было знать.
0: Перед этим Брайан Адамс. Ну и раньше всех Александр Маршал.
2: Паруса по ветру медь, как золото. Жаль, но мне не снятся.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас дорожная обстановка.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки, на Немиге аж до Ямки Купалы, там дорожные работы. Также на улице Ленина пересечение с проспектом Независимости. Ну и, в принципе, почти что все.
3: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент и о самых популярных местах Беларуси для туристов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем независимости сегодня, пишет Белта. В поздравлении говорится, что этот праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа, его стремление к упрочению государственности и повышению благосостояния граждан. Глава государства отметил авторитет Кыргызстана на мировой арене и его поддержку Белоруссию. Президент выразил убеждение, что дружба между народами Беларуси и Кыргызстана является надежным фундаментом для углубления сотрудничества и пожелал коллеге здоровья, успехов на посту. Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи откроют в Минске завтра, пишет Белта. Как сообщил министр образования Андрей Иванец, центр объединит 4 направления – краеведение и туризм, театральное и ораторское искусство, художественный профиль, а также мультипрофильные программы. Там молодые люди смогут попробовать себя в разных сферах – от сцены до видеомонтажа. Белорусские военные продолжают оказывать помощь аграриям, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие 361-й базы охраны и обслуживания задействованы в уборочной кампании в Речицком районе Гомельской области. Они работают на зерносушильном оборудовании, обеспечивая переработку собранного зерна. Помощь военнослужащих направлена на поддержку сельхозорганизаций в период полевых работ. И последнее. Более 400 тысяч человек посетили белорусские заказники и нацпарки в прошлом году, пишет .бай. Как отмечают специалисты, около половины гостей – иностранцы. В топе Россия, Китай, Литва и Латвия. А самые популярные места у туристов – Беловежская пуща, Брасловские озера и Нарочанский парк. Рост интереса связывают с развитием инфраструктуры.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: FM.
1: На часах в студии 9.13. Брайан Адамс только что спел нам про Cloud Number 9. Но вы знали, что в русском языке у этой фразы есть точный аналог? «Быть на седьмом небе» в английском означает полное счастье и блаженство. Так что песня не про погоду, а про желание быть любимым человеком там, где все прекрасно. И это отличный повод вспомнить, что даже в понедельник можно быть на седьмом небе. От хорошей музыки, например. Ну а мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Я Наталья Гурова. Вы слушаете Компас FM. И мы продолжаем слушать музыку. В ближайшее время ждем Джанго. Перед этим No Doubt. Ну а раньше всех Чайф появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как взять выходной 1 сентября, чтобы помочь своим школьникам собраться в школу. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске плотное движение на улице Немига до улицы Янки Купалы, там дорожные работы, а также на Долгобрусской, Туральской, до Ботанической.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Ну вот и пролетело лето. Конечно же, его никто так сильно не ждет, как школьники. Ведь 3 месяца каникул – это прекрасно. Но вместе с ними отдыхают и родители. Никаких домашних заданий, собраний в школе, обсуждений в чатах. Но уже завтра надо собраться с мыслями и войти в школьный ритм. Учебный год только начинается, и расслабляться не стоит. Однако еще 1 сентября родителям можно немного выдохнуть и взять выходной. Как это сделать, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так работник имеет право взять отгул. Его предоставляют за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники и сверхурочную работу. Также можно подать заявление об отпуске за свой счет, либо с сохранением зарплаты, при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором или иным локально-правовым актом организации. По согласованию с нанимателем, такой день предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению. Кроме того, сотрудник имеет право использовать часть трудового отпуска, который может делить на части и использовать одну из них, в том числе один календарный день. Если часть отпуска не запланирована на этот период, то его предоставление возможно по соглашению сторон. Ну а другие варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров вашей организации. Помните, забота о семье и внимательное отношение к работе не исключают друг друга, а наоборот, помогают почувствовать гармонию между домом и офисом. И пусть сентябрь будет не просто началом учебного года, но и началом нового баланса и уверенности в завтрашнем дне. Удачи всем школьникам и их родителям. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Только что Руслана Лихно спел песню «Оглянись», и как раз в тему оглядываемся на проходящее лето, вспоминаем лучшие моменты и готовимся уже к сентябрю. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Горова. А знаете, без чего не было бы ни смартфонов, ни интернета, ни этого микрофона? Без кодировки ASCII. В этот день, в 1917 году, родился Хью Росс, британский ученый, который вместе с коллегами создал и стандартизировал международный код обмена информацией. Мы знаем его как ASCII, ту самую кодировку, благодаря которой каждая буква и цифра обрели свой цифровой голос. Последнее утро лета – хорошее время вспомнить, как далеко шагнул мир и просто насладиться музыкой. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем добро.
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами вниз.
0: Перед этим Queen. Ну и раньше всех «Свинцовый туман».
2: Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет день.
0: Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске продолжается плотное движение на улице Немига до Янки Купалы, там дорожные работы, а также на проспекте Независимости у пересечения с улицей Ленина, там авария.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: 9.43 на часах в студии. Последнее утро лета в самом разгаре. Успевайте сделать то, что планировали. Благо, до конца рабочего дня еще есть время. И сейчас тот самый момент, чтобы оторваться от рабочих будней, размяться, налить себе кофе или чай, кто что уважает, и вспомнить, что в этот день, 60 лет назад, в Нью-Йорке стартовал первый в мире шахматный турнир между компьютерами. Тогда победил советский алгоритм. Ну, а сейчас компьютеры плотно вошли в нашу жизнь. Мир не стоит на месте, и мы движемся дальше. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого мы услышим очень скоро. Это Добро, перед этим Queen, ну а раньше всех Чичерина. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой узнаем, куда отправиться.

0: сервисом, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на проспекте Независимости у пересечения с улицы Ленина в обе стороны. Там авария.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас-ФМ.
0: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова. И я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Если вы соскучились по настоящему живому театру, вам точно стоит заглянуть в Республиканский театр белорусской драматургии. Сегодня стартует масштабная неделя современной белорусской драматургии «Концентрация». 7 дней, 7 спектаклей, каждый вечер что-то особенное. Открывает фестиваль лирическая постановка «Вечер» по пьесе Алексея Дударева. Это история о стариках, неторопливая, честная, с запахом родной земли, размышления о доме, о том, что остается после нас и как это что-то переходит к следующим поколениям. Начало в 19:00, билеты 45 рублей.
1: Планы на вечер.
0: В Академическом театре юного зрителя покажут спектакль «Макбет» – трагедия по мотивам Уильяма Шекспира, которая не теряет остроты уже 4 столетия. Спектакль исследует, как жажда власти толкает на убийство, как она предает человека изнутри, как потом герой остается наедине с содеянным в тишине, которую уже ничем не заполнить, как быстро тьма разливается по телу и омрачает все, что когда-то было полно света. Зрители в восторге. Костюмы и декорации – стопроцентное попадание. Спектакль невероятно красив визуально, а хоровая партия вызывает мурашки. Начало в 19:00, билеты от 55 до 60 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас-ФМ. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Всем привет, кто только что к нам присоединился. У нас на часах в студии почти 10 утра. С вами Наталья Горова на Компас FM. Сегодня понедельник, 31 августа. Кто-то вовсю работает, кто-то дособирает портфели к завтрашнему 1 сентября. Но мы не дадим вам отвлечься от главного. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков расскажет о самом главном буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам совсем скоро составит Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда, вроде бы взрослые.
0: Перед этим Coldplay. Ну и в самое ближайшее время Маша и Медведи. Ждем сразу после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с улицы Смоленская. Но в Минске затор на улице Ленина у пересечения с проспектом Независимости.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: в студии как раз появился Сергей Бураков. Сергей, привет, что нового?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент и чем может обернуться доверие искусственному интеллекту.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил верховного правителя Малайзии с Днем независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства выразил уверенность, что отношения между странами продолжат развиваться на основе взаимного доверия. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и пригласил султана Ибрагима посетить Беларусь в удобное время. В Беларуси закрепляемость молодых педагогов в ряде регионов превышает 90%, рассказал министр образования Андрей Иванец, пишет Белта. В этом году в школы и детские сады пришли около 6 тысяч выпускников колледжей и вузов. Ведомство делает акцент на наставничестве, социальных гарантиях и комфортных условиях. Также в 85% школ в новом учебном году занятия будут проходить в одну смену. Сборы с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий продолжаются, рассказали в Минобороны. Под руководством опытных инструкторов у них проходит тактика «Специальные занятия». Участникам довели технику безопасности и отработали навыки обращения с оружием. А после приступили к выполнению упражнения по стрельбе из оружия. Для некоторых людей такой опыт проходит впервые. И последнее. Доверие к нейросетям может превратиться в зависимость, предупреждают психологи, пишет .by. Так специалисты считают нормой, когда человек принимает решение сам, а искусственный интеллект использует для обсуждения деталей. Проблема возникает, когда пользователь теряет самостоятельность. В отличие от живого друга, нейросеть не обладает эмпатией. Она дает ответ, заложенный разработчиками. А сливое доверие алгоритмам незаметно превращается в настоящую зависимость.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 28. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучал гимн «A Sky Full of Stars» от Coldplay, а вдохновил Криса Мартина на эту песню в трек Кэти Перри. Именно ее подход с повторяющимся аккордом натолкнул его на идею. Ну а второй источник вдохновения – «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. Но самое крутое – Coldplay принесли эту песню шведскому диджею Avicii, и они свели две версии, свою и Avicii, и получился хит. Крис Мартин сказал, что это было похоже на игру в «Тетрис» несколько часов. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Гурова. Заряжаемся музыкой на Компас FM. Сейчас о музыке. Вот кого ждем. Совсем скоро Сергей Трофимов. Перед этим споет BG's, но раньше всех смысловые галлюцинации. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какой штраф выплатит правительство США компания Meta. Подробности расскажет Михаил Громов, как только проверит дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске плотное движение на улице Ленина, пересечение Замковой, там дорожные работы. Что же касается столицы, то здесь крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как прошли вторые всемирные игры человекоподобных роботов и какой штраф выплатит правительству США компания Meta. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Вторые всемирные игры гуманоидных роботов завершились в Пекине. В масштабных соревнованиях приняли участие 2056 андроидов из 16 стран мира. Машины разыграли награды в 51 дисциплине – от легкой атлетики и футбола до кикбоксинга, гимнастики и пятиборья. Масштаб соревнований вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Тогда за медали боролись всего 500 роботов. За время турнира китайские гуманоиды установили серию мировых рекордов, превзойдя лучших атлетов из числа людей. Ярче всех выступил аппарат «Тиангонг Ультра». Он пробежал 100-метровку за 8,86 секунды, разгромив мировой рекорд Усейна Болта почти на секунду. В беге на 400 метров этот же робот финишировал за 38 секунд, обогнав человеческий рекорд в 43 секунды. На дистанции в 1,5 километра ему также не было равных. 2 минуты 21 секунда, что быстрее человеческого показателя почти на минуту. Самым сложным испытанием для инженеров стали единоборства. Там вообще не оказалось абсолютных чемпионов. В общем медальном зачете все 3 места заняли команды из КНР.
0: Дело техники.
2: Штраф 17 миллиардов долларов выплатит компания Meta правительству США. Об этом сообщили в прокуратуре штата Калифорния. Там уточнили, что техногигант решил не судиться с общественностью, а просто погасить заявленную сумму, признав нарушение. Напомню, корпорацию обвиняют в том, что она создала систему, которая вызывает зависимость от Инстаграма и Фейсбука, и при этом вводила людей в заблуждение, говоря, что никакой опасности нет. Кроме одного из самых больших штрафов в истории, разработчики должны будут изменить алгоритмы работы своих сервисов. Правда, их увидят только дети. В частности, Meta установит лимит. Пользоваться Инстаграмом можно будет всего 2 часа и только днем. С полуночи до 6 утра приложение будет недоступно для несовершеннолетних. Также для подростков будут отключены лайки, а еще они не смогут пользоваться фильтрами, которые искажают их внешность. За соблюдением условий будет следить независимый аудитор. Пока ограничения для детей будут работать только в США. Однако в Meta пообещали, что сделают универсальные настройки безопасности для всего мира. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: жаркое лето, пела только что Алена Ланская. Ну и мы сегодня прощаемся с летом. А знаете, чем интересна сегодняшняя ночь? Она не просто проводит лето, она подарит нам одно из самых редких космических явлений года. Речь о звездопаде Аурегиды. Его источник — комета, которая возвращается к Солнцу раз в 2000 лет. Поэтому каждая вспышка этого потока – настоящая научная редкость. Астрономы называют его капризным и малопредсказуемым. Но если повезет, можно будет увидеть не просто падающие звезды, а яркие дымные следы, которые зависают в небе на несколько секунд. Метеоры врываются в атмосферу на скорости 66 км в секунду. Это почти вдвое быстрее знаменитых августовских персеид. Так что сегодня после полуночи, если будет яркое небо, посмотрите на северо-восток. Ну а мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. Мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Бурито.
1: Ты знаешь, знаю я, мы единое целое. Две разных планеты, закат и заря, черная и
0: перед
1: белая.
0: Этим парк Горького. Ну и раньше всех високосный год.

0: кажется, этому рад.
1: Ну, а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске собрались автомобили на улице Ленина, пересечении Замковой, там дорожные работы. В Минске затор на Комсомольской, пересечении с проспектом Независимости.
2: Дорожный компас.

0: FM.
1: Петр Елфимов с песней «Ангел» был только что в нашем эфире, но на часах студии без 20:11. И сейчас исторический факт для тех, кто в теме. В 1920 году в этот день на заводе в Нижнем Новгороде прошли испытания первого отечественного танка. Его назвали «Русский Рено». До этого у России не было своих танков, а тут собрали по образцу французского, да еще и за рекордные 9 месяцев. Прям родили, можно сказать. Именно с этой машины началась история советского танкостроения, которая позже нам подарила легендарные Т-34. Ну а время уже ближе к обеду. Понедельник набирает обороты. Мы помним, все великое когда-то начиналось с маленького шага. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро «Буррито», перед этим «Парк Горького», но раньше всех «Високосный год». Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске затор на улице Ленина по причине замковой, там ремонт дороги. В Минске также затор на Сторожевской по причине с Богдановича, по той же причине ремонт дороги.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: новости прощаю. Только что спели «Лекарство от меланхолии». И это прям в тему. На часах в студии почти 11, а это означает, что впереди у нас новости, и мой эфир подошел к концу. Сегодня мы просыпались вместе на Компас FM, услышимся завтра и будем говорить о школе. Но это уже совсем другая история. Ну а в студии уже появилась Анастасия Лисова, я передаю микрофон ей. Привет, Настя, как отдохнула? Готова к школе?
1: Даш, привет, настроение отличное, отпуск прошел хорошо, удалось отдохнуть, выспаться и переделать целую кучу дел. Даже успела уже соскучиться по любимой работе. Ну а касаемо школы, то свою я закончила уже энное количество лет назад. Завтра у меня уже дочь переходит в 5 класс, так что форма куплена, букет подготовлен, и мне остается держать крестики за то, чтобы домашние задания проходили без моего участия. А как у тебя дела?
0: Ну, у меня лето прошло мимо, я трудилась на любимой работе. Отпуск только осенью. Надеюсь, отлично отдохну.
1: Ну, здорово. Желаю, пусть все твои планы и мечты сбудутся. Ну, а теперь с новыми силами приступаем. И как прежде всего к нам присоединится Сергей Бураков с новостями к этому часу. Но до этого узнаем, давайте, наши музыкальные планы. Итак, слушать будем А-студио.

0: Вот такой у нас ближайший музыкальный план на предстоящие полчаса. Да услышим все это совсем скоро. Ну а прямо сейчас предлагаю переключиться на новости. О них нам расскажет Сергей Бураков. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И услышимся здесь же.
1: В Минске 11 часов.

0: Сергей Бураков уже с нами, у него самая свежая новость к этому часу. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя, сейчас я расскажу о саммите в Киргизии и о самых влиятельных людях в сфере искусственного интеллекта.
2: Новости на Компас FM.
1: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Киргизии сегодня и завтра, пишет Белта. Так участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития ШОС. Как отметил бывший генсек организации Рашид Алимов, в современном мире роль ШОС существенно вырастет. Впервые после принятия стратегии развития до 2035 года страны подходят к саммиту с общим стратегическим видением. По его мнению, организация способна стать не просто центром силы, а центром ответственности. Пособие для детей с нарушением слуха создали белорусские педагоги, сообщает телеканал СТВ. Как рассказали в Академии образования Беларуси, всего к учебному году подготовили 23 новых пособия для инклюзивного обучения. Для незрячих первоклассников учебники напечатали на полистироле. Рисунки и схемы можно считывать на ощупь. Аналогов на постсоветском пространстве им пока нет. В Беларуси открыли центр по ремонту зенитных ракетных комплексов ТОР, сообщили в Минобороны. Работа объекта будет организована совместными усилиями белорусского завода и российской корпорации «Алмаз-Антей». В церемонии открытия принимал участие командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Он отметил, что вооружение поражает широкий спектр современных воздушных целей, включая малоразмерные и высокоточные. А накопленный опыт, знания и компетенции послужат дальнейшему развитию ремонтной базы и профессиональной подготовки специалистов. И последнее. Список самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта опубликовал иностранный журнал Time, пишет .by. В топе Илон Маск, Сэм Альтман, Джефф Безос. В список неожиданно попали актер Бен Аффлек, он запустил и стартап для кино. Также редакция отметила американского сенатора Берни Сандерса, который призвал приостановить разработку сверхинтеллекта.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, все в курсе, что сегодня последний день лета. Однако, несмотря на то, что сегодня понедельник, настроение прекрасное и погода тоже радует. Поэтому давайте проведем этот день на отлично, заполним его приятными моментами и поставим жирную точку, переходя в самую уютную пору года. Ну а прямо сейчас вы на Компас FM, в эфире Анастасия Лисова, и в ближайшее время компанию нам будет составлять А-студио, еще споет Ваня Дмитриенко. Ну а раньше остальных послушаем Вячеслава Бутусова и Юпитер. После музыкальной паузы нас ждет гороскоп на день сегодняшний, так что дождитесь.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

сердце любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тихо.

Ну что же, практически середина часа в стране. Давайте расскажу, что нам сулят звезды. Гороскоп по расписанию. Так вот, сегодня он будет о том, как качественно отдохнуть. И главный совет – замедлиться, сделать паузу и восстановить внутренний баланс. Овны, никакой спешки. Лучший отдых принесет созерцание и покой. Тельцам идеально подойдет сон, спа-процедура или смена режима питания. Эмоциональный шопинг противопоказан. Близнецы, переходим к вам. Вашему уму нужна тишина. Устройте цифровой детокс, удалите ненужные чаты, выключите уведомления и проведите вечер в глубокой беседе с близким человеком. Переходим к ракам. Лучший отдых в кругу семьи или дома. Завершите мелкие бытовые дела, чтобы вернуть душевный комфорт и обязательно восстановите силы к вечеру. Ну а что касается львов, то вам рекомендуют звезды провести время наедине со своими мыслями. Вам полезно внутренне подвести итоги и уйти на время от лишнего внимания под уютное одеяло. Ну вот укрыться одеялом сможем только ближе к вечеру, а пока усердно трудимся, друзья. И сейчас предлагаю прерваться на музыку, а гороскоп для оставшихся знаков расскажу уже через несколько минут. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в эти полчаса появится группа «Любэм».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Ну что же, у большинства сейчас время обеда, поэтому желаю вам приятного аппетита и заодно давайте расскажу о полезностях томатного сока. Знаю, что многие его не любят, а зря. Интересный факт, что при термообработке сок становится даже больше, чем в свежих помидорах. Также он защищает сердце и снижает риск от многих опасных заболеваний. А еще стакан сока помогает нормализовать давление и спасает наши сосуды от перегрузок. Ну а витамины А и С в составе укрепляют иммунитет и дарят коже здоровое сияние. Ну а если вы из тех, кто следит за фигурой и калориями, то знайте, в томатном соке их мало. А он, то и сок, отлично притупляет чувство голода. Так что предпочитайте полезные продукты в своем рационе и только качественную музыку в динамиках. Это Компас FM, Анастасия Лис вам. Ну а слушать будем до конца этого часа Бон Джови, еще Дима Билана. И прямо сейчас к нам присоединится Николай Носков.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это был Бон Джови со своим хитом «Always», который стал одним из самых коммерчески успешных синглов мира. Но поется в нем о параноидальной любви и зависимости от другого человека. Так что пусть в вашей жизни присутствуют только здоровые отношения. Ну а сейчас уже практически 2 часа, значит, на очереди музыкальный анонс и новости к этому часу. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И слушать будем Зиверт и ее

0: новостях к этому часу расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где находится министр иностранных дел Максим Рыженков и о новом белорусском продукте.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Министр иностранных дел Максим Рыженков находится в Бишкеке, пишет Белта. Общаясь с журналистами, глава внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничество Беларуси и Кыргызстана развивается динамично, товарооборот между странами растет. Кроме того, по словам Максима Рыженкова, развивается и промышленная кооперация. И сегодня в Бишкеке с его участием состоялась церемония подписания договора о запуске совместного предприятия по производству электрических трансформаторов. С белорусской стороны в реализации проекта участвует Минск электротехнический завод имени Козлова. Официальное открытие завода запланировано на 11 сентября. Шестые всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 1 по 6 сентября, пишет Белта. В них примут участие 9 белорусских спортсменов. Церемония открытия игр с участием глав государств состоится сегодня на Бишкек-арене. Масштабное культурно-спортивное событие объединит около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. В программе соревнований 43 дисциплины в 9 категориях, включая национальные виды спорта, конные состязания, борьбу, силовые и интеллектуальные игры. Беларусь представит атлеты в борьбе на поясах, армрестлинге и самбо. Сборы с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий продолжаются, рассказали в Минобороны. Под руководством опытных инструкторов у них проходит тактика «Специальное занятие». Участникам довели технику безопасности и отработали навыки обращения с оружием. А после приступили к выполнению упражнения по стрельбе из оружия. Для некоторых людей такой опыт проходит впервые. И последнее. Сыр с хрустящими кристаллами выпустили в стране, пишет «Точка.бай». Белорусское предприятие вплотную работает с элитными твердыми сырами, которые зреют целый год. Для получения кристаллов нужно молоко только экстра-класса и высшего сорта, а еще разные температурные режимы при хранении готового продукта и созревании кристаллов. Так, в линейке 4 сыра, названных в честь минералов – топаз, гедливодор, агат и александрит. А пятой премиальной новинкой стал сыр «Манчега».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 28. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: дорожной песней была только что группа «Амстердам», так что, товарищи водители, не лишним будет напомнить, что по 5 сентября мы все ездим с включенным светом фар. Это делается для того, чтобы быть заметнее, в особенности для школьников. Да-да, с завтрашнего дня начинаются все эти утренние ритуалы по сборам, а вечером проверки домашек. Но сегодняшний день еще полностью принадлежит нам, так что проживите его в удовольствии. Меня зовут Анастасия Лисова, вы слушаете «Компас FM», и в ближайшее время к нам присоединится Зиверт, и еще будет Анна Асти, ну а прямо сейчас появится группа «Танцы минус».
1: Хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Слушайте, а знаете ли вы, что сегодня, в этот день, 31 августа, в 1955 году был изобретен первый солнечный автомобиль? Сейчас поподробнее. Чикаго, компания General Motors впервые продемонстрировала прототип автомобиля SunMobile. Машинка была крошечной на самом деле, всего 38 сантиметров в длину. Но на ее крыше было установлено 12 селеновых фотоэлементов, которые приводили в движение маленький моторчик. Это и был первый в мире работающий макет солнцемобиля. Ну и кто знает, что там придумает умные мира сего. Может быть, мы скоро будем, как в фильме «Пятый элемент», летать по городу в солнцемобилях. Напоминаю, вы сейчас на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И предлагаю в ближайшее время послушать Елену Темникову и группу «Пицца».
1: Как будто я тебя не знаю. Мы словно осень и весна, и я и ты по краям, по краям, по краям.
0: Также к нам присоединится шведская группа «Роксет». Ну а раньше всех будет Александр Маршал.
2: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Встречаем почти 7 часов вечера. Прекрасного вам настроения перед началом осени. Постараемся принять ее с радостью. И пусть нам поможет в этом любимая музыка на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: До этого услышим дуэт Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон. А раньше всех появится Ума Турман. Все это после выпуска новостей. Ну а я прощаюсь с вами. До завтра. Услышимся во вторник.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет! Какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, куда с рабочим визитом прибыл президент и на каком месте Арина Соболенко в рейтинге Forbes.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко прибыл на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке сегодня, пишет Белта. В них участвуют около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. В составе белорусской сборной – самбисты, борцы на поясах и армрестлингу. Напомню, завтра президент примет участие в саммите ШОС, где обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, а также озвучит предложения по ее развитию и усилению статуса на международной арене. Добавлю, игры кочевников – это международное движение, созданное для сохранения и популяризации этнических видов спорта и культурных практик кочевых народов Центральной Азии. Они прошли впервые в 2014-м. Автотопливо подорожает на копейку со среды, пишет Белта. А так 92-й бензин будут отпускать за 2 рубля 61 копейку, 95-й дизель 2,71 и 98-й за 2 рубля 93 копейки. Напомню, в прошлый раз стоимость горючего повышали 5 августа, а до этого цены пересматривались 8 июля. В каждом случае рост был на копейку. Курсанты военных факультетов в гражданских вузах приняли военную присягу, рассказали в Минобороны. Так, мочулищах клятву на верность родине принесли первокурсники военно-медицинского института БГМУ. Также 72 курсанта приняли присягу на военном факультете в Белорусской государственной академии авиации. А еще клятву верности Отечеству дали первокурсники военного факультета в БГУИР. И последнее. Арина Соболенко вошла в топ-5 богатейших теннисистов мира, пишет .by. Сейчас она четвертая в рейтинге Forbes. За последний год белоруска заработала призовыми на корте и рекламными контрактами свыше 36 миллионов долларов. А лидером в этом мировом списке стал итальянец Яник Синер. Его доход достиг 58 миллионов долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, местами туманы до плюс 17. Завтра днем в этих городах обещают дожди с грозами и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, местами туман и до плюс 17. Завтра днем в этих городах обещают дожди с грозами и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди с грозами и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». В

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.